0: баба, слыхали, он опять забегал. Не хотячи. Я не мог, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, тебя мы гегон.

you. Get moving it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.